Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит,

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Эти, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Экорадио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
0: Экорадио. Новинка эфира.

0: Это радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей и

0: Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билд X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа на небе будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 737 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Это радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
3: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
1: «Территория звука».

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Ура!
5: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена
6: от 1 миллиона 800 тысяч рублей
5: и компания.

0: покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагиловый неофер». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: радио. Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается малооблачная погода, но к вечеру возможен дождь. Температура воздуха на день до плюс 24 градусов. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди вместе с ними с новинкой под названием «Мичико». Моя девушка переводится эта композиция, и, конечно же, ей посвящена эта превосходная песня. Ждет на ekoradio.ru, залетайте и голосуйте. 11.09 на Среднем Урале. Всех приветствую на «Эко-волне». Сегодня у нас воскресенье, заключительный выходной день. Завтра понедельник, новая трудовая неделя. Поэтому отдыхайте на максимум. Как вы помните, вчера еще и был день города. Была потрачена абсолютно вся энергия на этом мероприятии. Было очень классно, здорово, весело. И классный салют, в конце концов, нас ожидал. Надеюсь, что вы все это видели и там побывали. Сегодня вас ждет точно так же фейерверк эмоций от классных треков, которые вам заготовили. В этом часе нас ждут «Моя Мишель», Артики, Асти, Хьюгель, Люся Чеботина, Горилла Зипа, Мия Бойко и Лолита вместе с Коста Лакоста. Филатов Гэрос прямо сейчас залетает в колонки с треком под названием «All Night». Делаем громче, наслаждаемся. Всем классного дня. Погнали!

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
3: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

у тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс. Скроллю я каждую ночь, со мной новая. Но на

Вот такой вот гармоничный трек у Артика и Асти с одноименным названием. Вам всем гармонии на этот день и, конечно, самой лучшей музыки прямо сейчас. Moving to the sun, выдвигаемся ближе к солнцу с Югелем. Погнали!

вам Люся Чеботина. Мне кажется, можно плыть хоть куда, хоть на корабле, хоть на поезде, хоть на автомобиле. Это, мне кажется, прям достойный будет капитан. И несмотря на то, что я командир, командовать будет 100% она. Трип Хаус Мафия у нас на очереди. С мафиорским прям треком Мафия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходи.

0: Купите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

названием «Мы». Вот такой вот легкий простецкий трек для всех вас, который также ждет дополнительно на сайте garadio.ru. Ваших лайков обязательно залетайте и выражайте свое мнение. Мы будем очень даже рады. В пятницу уже подведем итоги в 17.00 в хит-параде ТОП-30. Пока что воскресенье, 12.10 на Среднем Урале. Сегодня у нас 9 августа на календаре. И это День строителя. Всех строителей поздравляю! Для вас заготовил прям вот треки, под которые можно строить и наслаждаться музыкой. Маноя нас ждет и Ёлка, Темпер Сити, Лирик, Бруно Марс, Беовулф, Мари Краймбрери, Гаязовые братья. Нартемас прямо сейчас с треком под названием «I like the way you kiss me» запустим вам в колоночку. Всех с праздничком, всем хорошего дня, классного настроения, продуктивной настройки, делай громче и погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 370565. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27, бетон от УБТ-сервис.
3: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
4: Нижний Тагил. 2026 год.
5: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
6: Ура!
7: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ООО «Тагиловый неофер». Указана минимальная цена на билет 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Всем, кто серьезно прямо относится ко всему, нужно жить проще. Для вас как раз елка и записала эту композицию под названием «Проще». Улыбнулись, встрепенулись, подумали, что все хорошо, настроились только на самое лучшее, и все будет именно так. Temper City у нас на очереди с треком «Self-Aware». Чуть позже лирик задастся вопросом «Почему?», где, в общем-то, сам же и найдет ответ в этой же песне. И Bruno Mars с мега-хитом под названием «I Just Might». 12.25 на Среднем Урале. Вы на Эко-радио. Всем большой привет!

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
0: Реклама на Экорадио. Телефон.

0: Этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5 и по телефону 43 43 42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

10, которая говорит нам о том, что, слушай, ну поговорим с тобой попозже в треке под названием «Take to you later». Мне нужно бежать. И куда она побежала, я не знаю. Наверное, в направлении, где есть классная музыка, она есть здесь. Звонки прямо сейчас с душевным треком «Рис».

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается малооблачная погода, но возможен небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов.

0: тебя к лицу.
1: Очень густой воздух, как вода. Примерно нам спели Ума Турман здесь в своем треке под названием «Не стой, танцуй», новиночка на эко-волне. И следует выполнить это указание. Не стойте, друзья, танцуйте, делайте музыку погромче. Я вам буду ее поставлять в ваши колоночки, чтобы не пришлось стоять. 13.10 уже на Среднем Урале. В этом часе далее нас поджидают такие ребята, как Байрин Дехчо, Мод, Алекс Уоррен, Филат Фикерас, Медуза, Ваня Дмитриенко, Тедди Суимс, Женя Трофимов вместе с Комнатой культуры, Баста там еще затесался и Сергей Лазарев. Прямо сейчас на Рей нас ждет с треком под названием Regardless. Его и стартуем для ваших танцев. Делай громче, классного тебе дня, поехали!

0: Экорадио. Реклама.
1: Ура!
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей

0: Ответной покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный неофер», указана минимальная цена на билд X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность.

0: сделать все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

не хочу я идти сегодня домой. Об этом нам поет Медуза и Генри Камиль. Don't wanna go home tonight называется эта композиция. Ну, домой нужно в любом случае вернуться. Сегодня воскресенье, завтра понедельник, так что отдыхайте, но умеренно и, конечно, под музыку. Ваня Дмитриенко у нас на очереди с треком под названием.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым для тебя. И значит снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил, фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
6: Теннет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Теннет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Теннет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37 05 65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Даже не пытайтесь повторить опыт Сергея Лазарева, так как он им уже поделился в треке под названием «Не пытайся повторить, похоже там, что все уже безнадежно». Эва Макс у нас на очереди, которая призывает не нажимать play диджея. Почему, узнаем прямо сейчас.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ-8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе ТНТ-8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс – официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Экорадио. Погода.
1: Вечером ожидается малооблачная погода, но возможен дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Дождь на протяжении дня вполне возможен. Температура воздуха до плюс 16 градусов. Ветер

The Dark, «Встреть меня в темноте» переводится эта композиция. Новиночка для всех вас. Хорошая, зажигательная, потанцевать вот прям самое то, отметить день строителя. Тоже подходит, дело погромче, наслаждайся. Впереди еще масса треков, которые тебя заставят подвигаться и сделают твой день гораздо лучше. 14.10 на Среднем Урале. Всем большой привет, друзья! Что нас ждет в этом часе? Какие классные ребята, которые будут поставлять нам хорошее настроение. Это Юлиана Караулова, Иман Бек, Артики, Астин, Хьюгель, Коста Лакоста, Канкс, Асия Звонки и Зиверт. Деми Ловато прямо сейчас с мегахитом под названием «Фэс» запустим ваши колонки. Ловите, всем хорошего дня, поехали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
6: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
7: Ура!
8: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена
9: от 1 800 000 рублей
8: и комплект

0: Покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на Билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов. Давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: И Somewhat Shall To Tell You. Здесь его мегахит на эковолне. Надеюсь, он вас задел до глубины души. Меня, по крайней мере, как минимум. Зиверт у нас на очереди, которая газует и дает больше энергии. В треке под названием «Газ». Погнали!
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Погода.
1: Вечером ожидается малооблачная погода и, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду. Дождь на протяжении всего дня и температура воздуха до плюс 16. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

диджей Гоужа, Джейсон Деруло, Мелоди и трек с названием «Мичико» здесь на «Эко-волне». Трек, посвященный девушке, девушку, которая, конечно же, любит ее лирический герой и все ей отдаст ради любви. Да, берите пример, друзья. Итак, новиночка ждет на ecoradio.ru, обязательно залетайте и голосуйте. Напомню, что итоги подводим по пятницам в 17.00 в хит-параде ТОП-30. Все треки как раз-таки расставим по своим местам в этот тайминг. Сейчас у нас воскресенье, сегодня 9 августа на календаре. День строителей сегодня празднуется. Поздравляю всех, конечно же, причастных ребят к стройке, к строительству и так далее. Празднуйте на максимум, но не забывайте, что завтра понедельник и снова на работу. В этом часе всех вас ждут Аксен, Сергей Лазарев, Дэвид Гетта, Филатов, Кэрос, Кэтсай и группа Добро. Эти ребята будут делать как раз наш денечек максимально классным, праздничным и местами даже позитивным. 15-12 на Среднем Урале. Вы на Эко-волне. Всем хорошего дня.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
6: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в школу? В гипермаркете все для школы и офиса. Оптовые цены даже при покупке одного товара. Нижний Тагил. Фестивальная 3R. Приходите и убедитесь сами. Акция действует до 15 августа 2026 года.
2: Нужен бетон?

0: Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

папа добро делится с мамой своими мыслями, своими планами и всем, чем только можно. И также ждут совета, друзья. Берите на заметочку. Очень хороший лайфхак. Родители всегда помогут и направят. Софи Такер у нас на очереди с мегахитом из прошлого. Bad Chat. Погнали!

День, поэтому обязательно берите с собой зонтик и все то, чем можно укрыться от назойливой вот этой слякоти, сырости и так далее. Напоминаю, что понедельник придется куда-то идти, скорее всего, на работу. Подготовьтесь заранее. На очереди у нас Леони с треком о том, что выходные, к сожалению, заканчиваются. The Wicked называется он. 15:49 на Среднем Урале. Вы на Экорадио. Всем большой привет!

0: Авторадио. Реклама.
1: Ура!
0: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Акаме Тагил специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект

0: Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: большой каблук.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут.
1: Экорадио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
4: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
5: Прошу внимания!

0: для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
1: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С днем рождения, Тагил! В честь Дня города и своего дня рождения химчистка «Эко-линия» дарит скидку 30% на весь зимний ассортимент с 12 по 15 августа. Подробности по телефону 8-34-35-37-80-07. Нижний Тагил, 2026.
2: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
3: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
2: Я

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Дорогие тагильчане, с днем города! Хватит высоких слов, давайте о главном. Сеть ювелирных салонов «Алмаз» желает всем нам сухих подвалов, горячих батарей зимой, дешевых коммунальных услуг и чтобы ямы на дорогах заделывали быстрее, чем мы успеваем объезжать их по обочинам. Простого человеческого счастья и порядка во всем.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия. В неизмеримом

0: пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 9 августа будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 738 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.
0: Эльдо радио. Новинка эфира.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ЭкоРадио.ру.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым,
2: в мире, где музыка теряется среди толпы, вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

почти подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская.

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Уважаемые слушатели, с вами Настя Невская и Алексей Крафт. Добро пожаловать в невесомость. Сеанс спокойствия и умиротворения. Сегодня вас ждет путешествие в мир осознанности и расслабляющей музыки. И мы рады, что вы с нами. Пора отпустить все беспокойства и сделать шаг навстречу к себе. Позволь найти внутренний покой и гармонию. Добро пожаловать в мир невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

путешествие в мир осознанности и невесомости подошло к концу. Не забывайте о важности уделять внимание своему внутреннему покою. С вами были Алексей Крафт и Настя Невская. До новых встреч в невесомости!

Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас. А не

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что на

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Экорадио.
1: I took the long road across the ocean.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.